0: каждую кило я
1: направлю. Снова направлю каждую кило. Бригада.
2: Suas tardes com mais energia. Cultura Mix.